же, тумыны мянганы зонгони, не урлыхи же, зальги же, тугэшн горванха шулэ, турэн хуйни туйбэ же, тумыны мянганы зонгони, не урлыхи же, зальги же, тугэшн горванха шулэ, турэн хуйни туйбэ же, тумыны мянганы зонгони, не урлыхи же, зальги же, тугэшн горванха шулэ, турэн хуйни туйбэ же.